그래서 기도 쉬시며 기도 다스니시기를 기도하시며 видите, какие-то происходят, что и прямо вот вообще.